самрын өдөр бор гой мэ чанслы олон мэншлийн самбанд гой мэна самфрын гад фрам а фир фри ю нав ни гой мэ пенга скрабн сми акнт код на тип би гой мэ вуст сам ханд ан ой ин кви крек ву блунт а фир фяла ахт фу фарн ахт лин гой мэ тил ох кон би гой мэ алт кве гой мэ да акадес ка бруга да

сентиментально, не бавлюсь мигричным, курьезным смайлем. Еще вейн, венир, веев, рунта, моти, брехкевен, деф, ятла, бот, не шорт, и деф, шумон, лис, лайнгмен. Stand you fear there, and stand in the front of us, blue shark of fear, we touch their fear, to some to stand the fear. Time is a matter, you should be the carry fair.